ночь молчалива пугается, шалями тучек луна закрывается. Ветер пивом завыванием бегуш, мчится в лесную дремучую глушь.